0: 8 часов утра в Ванкувере, вы на канале Радио Вера ТВ, это утренний кофе в студии, я Денис Мансар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре понедельник, 4 мая. Сразу же напомню телефон нашей студии прямого эфира, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим собеседникам. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разным рода причинам позвонить нам не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучивать в нашем прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, пожалуйста, донатьте, и мы ваш вопрос обязательно озвучим. Ну, а что касается наших сегодняшних утренних собеседников, то сегодня к нам присоединится израильский блогер Эзра Мор, а также военный политический обозреватель, автор проекта «Голос арабов» Ибрагим Муса. Мы проводили уже подобный эфир. Вам он, я так понимаю, вполне себе понравился, поэтому мы решили, что называется, повторить. Эзра Мор уже с нами, а также моя коллега Александра Герсон. Всех вас приветствую. Саш, привет, доброе утро. Эзра, добрый вечер, рада видеть, рада слышать.
1: Привет, да, доброе утро, Канада, добрый вечер, Израиль. Как ваше настроение?
2: Привет, Эзра, настроение... Я не знаю, какое у меня настроение. Денис, какое у тебя настроение?
0: Загадочно, у тебя какое-то настроение. Нет, у меня вполне себе погода отличная. Светит солнышко. Пока нормально. Хорошее, бодрое.
2: Мне понравилось, как написали в чате, что это Радио Вера. Подожди, как же зовет, ну, там, фашиста-нациста Эзру и такого же фашиста-нациста Ибрагима Муса. А Ибрагима, да, Муса за что? Ладно, Эзра, все с ним понятно, уже давно.
0: Надо было продолжить. Эфир ведут тоже фашисты и нацисты. Фашистско-нацистское радио, да, кругом одни фашисты и нацисты.
2: У меня вопрос по поводу вот этих всех фашистов-нацистов, особенно мусульманского происхождения. Эзра, ты записал стрим про израильского араба, которого зовут Ватан Султан, и его обращение, у него было свое видео обращение, так сказать, к миру. Я хотела тебя спросить, знаком ли ты с ним, и что это было за обращение, откуда он такой взялся? Или таких в Израиле много?
1: Да, речь идет о сегодняшнем видео. Я не знаю, почему ты упорно называешь видеоролики стримами, но окей. Я понял, о чем ты.
2: Просто... Видео, прошу прощения.
1: У меня не стрим, я не веду стримы, у меня видеоролики выходят, да, каждый день короткие, по четвергам большие. Uh-huh. А Ватан Султан, нет, я с ним не знаком, это просто обычный израильтянин, да, то есть у меня, например, к этому видео было... Меня нормально, кстати, слышно, потому что у меня картинка рвется почему-то, я не знаю, со связью все ли в порядке.
0: Нет, все в порядке.
1: Хорошо, окей. А, у меня было очень много комментариев под этим видео на тему того, что от моих постоянных, да, зрителей, от моих единомышленников, мне все написали, что он не араб, он не мусульманин, он в первую очередь израильтянин. Они его не воспринимают как араба-мусульманина, они его воспринимают как обычного израильтянина, гражданина нашей страны, который любит эту страну, да, любит других ее граждан, то есть соответствующие отношения. Но, отвечая на твой вопрос, нет, я с ним не знаком, он живет в городе Тира, я там ни разу не был. У него он владелец, я про него узнал, да, то есть на самом деле вот это видео, которое, его видеообращение, оно уже несколько дней действительно очень набирает обороты, и оно очень популярно, по крайней мере, в израильском сегменте интернета, очень много репостов, но чтобы просто не повторять то, что уже все видели, я решил немножко про него узнать, про этого человека, да, он владелец своего бизнеса, как я понял, ни одного даже бизнеса, у него трое детей, он часто путешествует, да, то есть такой вот израильский араб, успешный, он там и в Нидерланды летает, и в Дубае летает, еще куда-то семью вывозит с детьми. Очень приятный, у него очень приятный контент, в основном рекламный, то есть он рекламирует в интернете свои бизнесы. И

0: И конкретно видео, о котором идет речь, если вдруг кто-то не видел, да, это у него перед его магазином, который ему принадлежит, случилась авария, да, и там стоят, соответственно, израильский солдат из армии обороны Израиля и израильский полицейский из израильской полиции, соответственно. И он обращается в своем видео ко всему миру на арабском языке, что, друзья, если вы не живете в Израиле и видите израильских солдат только по телевизору во время войны, да, то вот я вам говорю, что я их вижу каждый день, они мне как братья там, ну и, в общем, очень хорошо, очень тепло отзывается об израильской армии, об израильских солдатах. Да, я об этом много раз говорил, в Израиле достаточно много арабов, я думаю, больше половины арабов, которые живут в Израиле, они совершенно точно, вот они лояльны этому государству, они понимают, почему они здесь живут, почему они хотят жить именно здесь. Я лично знаком там с одним таксистом, как-то раскатался с ним по Иерусалиму, таксист, чьи предки из Египта, но он говорит, что я люблю только эту страну, я бы хотел жить только в Израиле, только в Израиле я могу себя чувствовать настолько свободным арабом, ни в одной арабской стране такого не будет. И, соответственно, вот мысль моего сегодняшнего видео, кстати, Ибрагим мне написал перед нашим эфиром, мы с ним списывались, Ибрагим мне написал...
1: Ибрагим уже с нами, на самом деле, да.
0: Да, ну, то есть Ибрагим может сам сказать, да, он с тобой согласен, хотя он сделал свою поправочку, сказал, что нужно было в качестве... неблагоприятных стран, там, использовать не Египет, а...
2: Ну да, есть такое, потому что Египет не самая бедная.
1: Давайте, да, давайте, Ибрагим, поприветствуем, да, к нам, я просто хочу напомнить, я прошу прощения, Ибрагим, а к нам присоединяется наш сегодняшний участник нашей беседы, военно-политический обозреватель, автор проекта «Голос арабов», Ибрагим Муса. Ибрагим, добрый вечер, спасибо, что нашли время пообщаться, спасибо.
2: Добрый, спасибо большое.
1: А продолжайте, извините, что я вас перебил.
2: Да-да, я просто хотел сказать Эзре, то, что все-таки Египет не самая это бедная страна по меркам арабского региона. Есть Сирия та же, буквально средняя страна с Израилем. Я просто хотел сказать то, что все-таки на официальном уровне Египет не является врагом Израиля, ну, как государство. Понятное дело, как относится население, как относится элита, но тем не менее на фоне как государства, как правительства, Египет не является врагом Израиля, мир между Египтом и Израилем существует с 1978 года, держится по сей день, и нет предпосылок к тому, чтобы он был бы расторгнут. А вот Сирия, я думаю, был бы все-таки больше такой, ну, антуражный пример, и как бы и враг, и как бы и страна разрушенная, и бедная, и так далее. Ну, ладно. Бывает.
3: Привет, привет, Ибрагим, я хочу тебя спросить. Ты сейчас сказал такую фразу, ты сказал, Египет официально не является врагом Израиля.
2: Да, разумеется.
3: У меня вопрос. Что такое официально и что такое неофициально? То есть официально не враг Израиля, а неофициально?
2: Неофициально, смотрите как. Я имею в виду именно Египет как государство, как правительство, как политический режим, который подписался Израилем мирный договор в 1977 году. Но, я, как я люблю говорить, все-таки мир... Все-таки между Израилем и Египтом, будем честны, это все-таки пока еще остается мир между элитой Египта и Израилем, но не с народом Египта. Народ Египта по-прежнему, ну, довольно критично, я бы сказал, это мягко скажем, относится к Израилю. Вот, и как бы я про это говорю неофициально, именно про общество. Все-таки все равно оно критично расстроено по отношению к Израилю, разумеется.
3: У меня к тебе вопрос есть. Эзра, извини, пожалуйста, поскольку Ибрагим туда пошел, я не могу, у меня нет больше возможности говорить с мусульманином, который говорит умные, интересные, яркие вещи, не потому что мусульмане их не говорят, просто я их не знаю. Вот нас Эзра познакомил.
2: А в мире мусульман таких много.
3: Я не сомневаюсь в этом, но надо с ними познакомиться, для этого нужен нам Эзра.
2: Вот даже Эзра, как раз он приводил пример своего... араба, который он выкладывал. Вот он.
3: Аватан Султан, да-да-да.
2: Да, он мусульманин, араб, израильтянин.
3: Да, так я что хочу тебя спросить. Ты сейчас сказал, что элита египетская – это одно отношение, да? А вот общество другое, и оно достаточно общество, египетское общество, то есть достаточно критично к Израилю. Я тебя хочу спросить, почему?
2: Ну, смотрите, тут надо отметить то, что все-таки не проводилось никакого переосмысления и какой-либо иной альтернативной точки зрения по отношению к Израилю начиная с

0: со школьной скамьи в египетских учебниках. Если вы посмотрите на египетские учебники и, в принципе, как устроена система образования в Египте, то вы посмотрите, что все-таки Израиль по-прежнему там, ну, до недавнего времени он по-прежнему там представлял такого врага, причем даже местами не просто врага, а как, ну, некое такое исчадие ада, я бы так сказал бы.
1: Голова. В головах, да, я правильно понимаю?
0: Да. Плюс все-таки мы должны понимать с вами, что празднуют египтяне каждое 6 октября. Они празднуют День Победы.
1: А что, ну, это за День Победы? Расскажи.
0: День, они считают, что они победили в 1973 году. Октябрьская война. Ну, в Египте и Сирии так считают. Ну,
1: ты сейчас серьезно говоришь, да?
0: Не, Александр, это официальная информация, вы можете перепроверить. Это один из главных государственных праздников Египта. Я ничего не перепутал. Это один из главных государственных праздников, серьезно.
1: А кого они победили в этот день?
0: Израиль победили. Израиль побежден.
1: Кто об этом знает, кроме этих людей, которые празднуют?
0: В смысле? Ну, египтяне так считают. Сирийцы, египтяне... И не только сирийцы, большинство арабов так считает. Я вам серьезно сейчас говорю. Я вам даже больше скажу. Мой дедушка принимал участие в войне 1973 года на стороне иракской армии, иракского военного контингента, который воевал на территории Сирии, в Сирийском театре боевых действий. И знаете, мой дедушка видел воочию, как сирийцы побеждали. Знаете, я как бы, так сказать, я просто это не комментирую, потому что не хочу, как бы, как лишний раз братьев из Сирии, не хочу их просто обижать, как бы, поэтому я обычно на своем канале и, в принципе, никогда этот вопрос не поднимаю, как бы, да, чтобы их никак не уязвить их достоинство, гордость, но просто сам факт, как бы, что победа — это, прямо скажем, ну, как минимум, она очень своеобразная, и как минимум, она была не на поле боя, и вообще, ну, я не знаю, это с точки зрения фактологии, это тяжело назвать победой. Ну, прямо скажем.
1: Ты знаешь,
0: вообще можно говорить, в принципе, об этом событии.
1: Я только одну вещь скажу. Ибрагим, ты знаешь, во-первых, мне очень нравится твой дедушка уже в приоре, откровенно, но я хочу тебе сказать, что если бы ты сегодня не сказал мне, что была такая, что победили 6 октября, я тебе скажу честно, я бы никогда об этом не узнал. Ну, просто никогда. Вот от слова.
0: Это известная история. Это в Израиле это целый мем. Они вот, израильтяне любят, я знаю, вот это социальные сети израильские, они любят над этим иронизировать про победу египтян. Ну, просто как сказать, Израиль, я вам просто скажу, почему так происходит. Израиль при подписании любого мирного соглашения с арабской страной, он так или иначе дает возможность правительствам, которые подписывают с Израилем мир, сохранять лицо перед своим народом. То есть показать, что так и так, мы подписали достойный мир и т.д., что как бы все нормально. И, конечно, я вам скажу, вот, это и стоит так рассматривать. А если говорить откровенно, с людьми, которые принимают решения, египтянам. Я с такими людьми общался напрямую, с людьми, которые ведут бизнес напрямую с египетскими военными. А египетские военные, они контролируют целые слои экономики Египта. Они в частных беседах, они говорят откровенно, все понимают, что это была не победа никакая военная. Все понимают, но просто нужно как-то народу это преподнести красиво, что, ребятки, что вообще-то Синайский полуостров Египет вернул. Ну и на этом как бы все как бы они и преподносят, что мир достойный, все хорошо. Вот, поэтому, ну, как-то так они это аргументируют специально, чтобы сохранить себе лицо и показать своему народу и одновременно так возвысить его национальное достоинство. Вот вы, нация победителей. Ну, всегда приятно быть победителями, в любом случае. Поэтому, ну, как бы на этом все сошлись. И израильтяне, когда видели эти парады, они понимают, что, ну, понимают то, что это сделано для того, чтобы сохранить лицо, для того, чтобы, ну, та сторона, наконец, умиротворилась. Ну, примерно так все и происходит.

0: происходит каждый год, потому как бы и так и считают Израиль противником. Как-то так.
1: А знаешь, что интересно сейчас сказал? Ты сказал такую простую фразу, но абсолютно гениальную. Ты сказал, просто приятно быть победителем.
0: Это есть, понимаете, это, как бы сказать, в арабском мире так устроено, то, что всегда нужно как бы быть победителем, во что бы то ни стало. Ну, нужно победить. Даже если ты не победил, ну, ты победил. Тут ничего не поделал.
1: Ну, да,
0: вот, это... даже, вот даже, вот окей, далеко ходить не будем. Вот Газа, да? 57% территории сектора Газа захвачены Израилем. Каталилы. Да,
2: 50.
0: Сколько?
2: 59 уже сейчас.
1: Ага, 59,
0: да. Ну, 59, да. Ну, сам факт, как бы, ну, тотальные потери. Тем не менее, Хамас и сторонники Хамаса говорят, что они победили. Ну что поделали? Ну, у нас, понимаете, в чем дело? Проблема в том, что критерии победы у нас, у арабов и у израильтян, и вообще, в принципе, у Запада, я, в принципе, хочу сказать, что у израильтян все-таки мышление довольно западное. И, как бы, и относить его как бы, к мышлению ближневосточному, как бы это было бы странно. Поэтому будем относить к западному израильтян скорее. Совершенно разные. Вот. У нас считается, что если ты во время войны выжил, твой режим сохранился, столица не взята, на ней реет флаг наш. Все, замечательно, победили. Хотя, вот знаете, есть один нюанс, которым обычно либо не вспоминают, либо как-то сознательно его упускают. У Израиля нет императива на то, чтобы менять режимы в других странах. Этого Израиль как бы никогда официально не ставил перед собой целью. Израиль никогда не ставил целью поменять режим в Сирии, в Египте и так далее. Ну, конечно, частично, может быть, насчет Сирии и было желание, но тем не менее, в качестве военной задачи это никогда не ставилось во время войны. Вот. Этого никогда не ставилось. Вот. То есть Израиль это так особо-то и не нужно. Израиль тактика была простая: нанести мощное, быстрое, оглушительное поражение, чтобы не вести долгую, затяжную войну на истощение. В этом вся суть военной доктрины Израиля.
2: По поводу войны и смены режима, я на всякий случай еще раз повторю для тех, кто недавно подключился к сети интернет. Недавно стал экспертом по ближневосточным всяким историям, да, у нас просто были эксперты по эпидемиологии в 2020-м, да, потом были эксперты по вышкам 5G, потом были эксперты по сектору Газа, теперь вот у нас эксперты по Ирану, сейчас они, кстати, все уже получили новые дипломы, стали экспертами по дронам от Хезболла, которые в Хезболла. Вот. Очень много экспертов вокруг, но для тех вот таких экспертов, которые недавно подключились совсем к теме, напомню, что Израиль не ставил ни разу целью смену режима в Иране. Сейчас, в ходе нынешней войны, много раз подчеркивалось, что смена режима в Иране – это дело рук самих иранцев. У Израиля такой задачи не стояло. По поводу победы Египта и Сирии вот 6 октября, во-первых, да, странно, Саша, что тебе это не попадалось на глаза никогда, но... Да, очень много мемов у нас в Израиле обычно в этот период, но конкретно в этом году, ну, уже в прошлом, особенно примечательно, что был даже небольшой такой дипломатический, можно сказать, скандал. Вот Ибрагим, я думаю, меня поправит, если я где-то ошибусь, но был небольшой дипломатический скандал между правительством Египта и новым правительством Сирии, правительством Мухаммеда Аль-Джулани, потому что Мухаммед Аль-Джулани, заняв президентский трон в Сирии, его правительство установило новые государственные праздники, государственный календарь праздников. И в этом государственном календаре праздников нет вот этой даты 6 октября, нет этой победы. В ответ на что Египет возмутился: как же так, это же наша великая победа, почему Сирия его вычеркнула из календаря? Аль-Джулани как бы тактично ушел от ответа на этот вопрос, да, больше этого праздника в сирийском календаре, в календаре вот нового правительства.
0: Да, это правда, так и есть, абсолютно верно.
1: А почему Аль-Джулани так поступил, если, так сказать, народ считает, что это победа?
0: Я, наверное, объясню этот момент. Есть две точки зрения. Ну, во-первых, прежде всего, у противников режима Асада этот праздник все-таки ассоциируется с режимом отца Башара Асада.

0: Хафи засуда. Это самый главный момент. Ну а второе, то что, ну действительно, если быть по-честному, то какая победа у Сирии? Вот если Египет хотя бы, понимаете, если бы Египет хотя бы у него какая-то была, знаете, ну яркая какая-то сторона, да, первые дни войны, реально Египет, что-то действительно, линия болела, все-таки он взломал Египет, да. Все-таки после войны, они, египтяне любят говорить то, что вот, благодаря военным результатам, у Египта была сильная переговорная позиция, все дела, мы это понимаем, что это, конечно, чуть притянуто, но тем не менее, это так. Вот, Египет по итогу все равно, так или иначе, правдами или неправдами, после войны вернул территорию, Синайский остров, территорию Египта. То есть Сирия же вообще ничего, как бы, по сути-то, не вернула после войны. Да, было соглашение 1974 года, когда все-таки Сирия вернула часть голландских высот. Вот та буферная зона, которую сейчас Израиль занял после свержения Башара Асада. Но это скорее была добрая воля Израиля, будем честны. У Шимона Переса была очень такая интересная цитата про Хафиза Асада, что Хафиз Асад расстался с войной, но так и не женился на мире. Вот. То есть он как бы ни мира, ни войны Сирия решила. И в результате, по итогу, голландские высоты были Израилем аннексированы в одностороннем порядке. И теперь, спустя года, сейчас уже тем более, это не является предметом переговоров вообще. И потому, как вы понимаете, нелогично считать это победой, когда ту территорию, за которую ты воевал, в той войне, которую ты якобы победил, нелогично считать ее победой, потому что, ну, голландские высоты теперь дальше, чем когда-либо было. И вообще, есть у сирийской власти такая тема, они хотят, в принципе, поскорее бы как-то дезавуировать этот вопрос, чтобы он больше не подался, потому что, чтобы было проще договариваться, чтобы проще было, как бы, отвести внимание сирийцев от этого больного вопроса. Угу. Это тоже такой момент важный.
1: Это, кстати, тоже это интересный момент, потому что в этом году, насколько я помню, в день независимости Сирии или в день... Не помню, какая-то дата была в Сирии, я честно не помню, возможно...
0: 15 апреля, да, для независимости Сирии, да.
1: Когда Министерство иностранных дел Сирии опубликовало у себя на странице сообщение о том, что мы поздравляем, вот сегодня у нас праздник, День независимости. И на карте Сирии, которую опубликовало Министерство иностранных дел Сирии, не было голландских высот. То есть, как бы, этот вопрос, он действительно... Да. Потихонечку отходит в сторону. А по поводу линии Барлева, вот, о которой упомянул Муса, это очень интересная история. Лично для меня она очень интересная. Для тех, кто вдруг не знает, линия Барлев – это была 160-километровая линия укреплений вдоль Суэцкого канала. И линия Барлев, то, что ее смогли прорвать египтяне, да, действительно, в первые дни у них были военные успехи на этом, на фронте. Линия Барлев – это очень примечательная, ну, история, связанная с этой линией Барлев, очень примечательна для Израиля, для израильской войны как таковой, да, вот если мы рассматриваем войну как часть израильской истории. Потому что история с линией Барлев – это был, наверное, единственный случай в истории израильских войн, когда до последнего момента израильское руководство, политическое и военное, приняло решение играть от обороны. То есть занять эту линию Барлев, окопаться там и обороняться. Это был единственный случай такой прям вот масштабный в истории израильских войн, когда Израиль принял решение обороняться и проиграл. Эту линию Барлев прорвали. Во всех остальных случаях, когда воевал Израиль, Израиль всегда воевал от нападения. То есть превентивные удары, опередить врага, идти в наступление, никогда не играть от защиты. И вот история с линией обороны Барлев показывает, как практика показывает, что действительно Израилю нельзя играть от обороны, это не наша сильная сторона.
0: Но Израиль это сделал не от того, что он захотел обороняться. Да, это да, было давление США международное за это.
1: Но как сам факт, это был единственный случай, когда Израиль играл от обороны и проиграл. По поводу арабских побед, кстати, у Ибрагима вот буквально сегодня, несколько часов назад, там, может быть, час назад вышел пост по поводу Дональда Трампа и Ирана, по поводу УНО,

0: Я, Ибрагим, я просто тебя держу в курсе, я этот пост, ну, часть этого поста, да, как бы саму тему поста заберу себе в четверговое видео, потому что мне очень понравилось. Но по поводу того, что очень важно победить, давайте признаем, переходя уже к сегодняшним более актуальным темам, давайте признаем, что Иран смог победить Соединенные Штаты, по крайней мере, в мемах. В мемах
1: смех. Ты даешь.
2: Нет, нет, Эза, ты забыл еще. Не мемы, искусственный интеллект. Это важно.
0: Да, в искусственном интеллекте Иран смог победить. Да, если вдруг кто-то не знает эту историю, сегодня утром Дональд Трамп выложил картинку сгенерированную, где он сидит с пачкой карт Uno и подписью, что все карты у нас на руках. Но, да, видимо, он не знал, что в игре Uno главная цель – это избавиться от всех карт, а не собрать их у себя. Поэтому иранцы очень хорошо его подкололи, сказали, что у нас карт меньше, поэтому мы побеждаем в Uno. Так что в мемах Иран победил. Одно очко Ирану без вопросов уходит, просто по-честному победили. Вот, но переходя к нашим сегодняшним уже новостям, более актуальным, вот сейчас происходит прорыв. Победы Ирана на мемах кончились, происходит прорыв иранской блокады Армузского пролива. Я думаю, это сейчас самая такое важная, самая интересная новость вообще сегодняшнего дня конкретно. Поэтому Ибрагим, я думаю, может многое про это сказать, по крайней мере, с точки зрения психологии арабской части региона. Я уверен, как они на это смотрят. Очень интересно было бы узнать.
1: Сейчас, прежде чем Ибрагим продолжит, тут тебе написали, что мусульмане, которые общаются с сионистами, ну, я имею в виду, наверное, Эзра имеется в виду в первую очередь, должны выйти из ислама. Что скажешь?
0: Смотри, я могу сказать, что люди, которые считают, что другие люди, будь то, например, мусульмане, которые общаются с сионистами, кому-то что-то должны, могут выйти в окно.
2: Что я вам объясню? Мудро, мудро.
1: Ответ уже был. Теперь, Ибрагим, по поводу того, о чем сейчас говорил Эзра, так сказать, главная новость сегодняшнего дня касательно Армузского пролива.
2: Да. Можешь посмотреть вопрос?
0: Это не вопрос, просто какие мысли на этот счет, потому что, на мой взгляд, это... Ну, сейчас мы наблюдаем... У нас была эпическая ярость сначала, да? Эпическая ярость Дональда Трампа. Потом была эпическая что-то еще, да? Сам факт блокады Армузского пролива со стороны США. Экономическая ярость была. И вот сейчас у нас началась третья уже операция по счету, новая, условно новая. Это, собственно, прорыв блокады, устроенный Ираном. Иран заявляет, что он обстреливает там американские суда. Америка это все отрицает, говорит, фейк. Глобально, просто здесь целый комплекс у нас сейчас новостей.
2: Я бы вообще хотел бы сказать по поводу вот этих иранских заявлений. Они во многом, вот я вам так скажу, по поводу того, что заявляет Иран, это во многом всегда, как правило, ориентировано не на какую-либо внешнюю аудиторию, а скорее на внутреннюю. Показать, что мы что-то можем, что-то мы делаем, как-то облечь народ, как-то успокоить своих сторонников, свою шиитскую паству в регионе Ближнего Востока. С этой точки зрения стоит воспринимать любые их заявления бравурные, что вот они там что-то побеждают, кого-то там атакуют, топят там непонятно кого, где топят. Вот, поэтому как-то серьезно к иранским заявлениям относиться в принципе не стоит. Мы видим, что многое из того, что они заявляют, даже просто, вот знаете, я никогда не забуду эфиры иранского ГОСТ-ТВ, на котором даже смеялись сами иранские прорежимные телеграм-каналы, фарсоязычные телеграм-каналы, я подчеркиваю, то есть местный телеграм-канал, локальный.
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Ignite your child's imagination at the Vancouver International Children's Festival. From May 25th to May 31st on Granville Island, experience spectacular shows from around the world. featuring circus arts, puppetry, theater, dance, and music for kids and families of all ages. Every show ticket includes access to our outdoor activity village, packed with over a dozen hands-on arts activities.

0: activities just for kids. Get your tickets now at childrensfestival.ca. That's childrensfestival.ca.
1: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this.
2: Want to dance?
3: Sure.
1: But for some, it sounded this way.
4: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
5: Would you step out of the car, please, sir?
1: Hey, summer weekends were made to remember, but not for all the wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
6: Даже они прикалывались и говорили, что верить СМИ никаким нельзя, включая даже иранские государственные. Потому что там буквально показывали скрины с сгенерированных искусственным интеллектом якобы сбитых израильских самолетов. И прямо на голубом глазу они показывали, как они сбили якобы 100-метровый звездолет типа это F-35, израильский истребитель. 100-метровая вот такая космодромина в пустыне, блин, непонятно, как вообще с таких размером. Вот. Они это серьезно выдавали за сбитые F-35. Там много каких было фейков. И это было реально иранское государственное телевидение. Ребят, это я не придумал, это правда было именно так. Иранское гост-ТВ, не просто такие там рандомные фанаты Ирана и так далее. Это была официальная иранская госпропаганда. Вот. И такие вот дела, да. Поэтому как-то верить этому смысла нет никакого. Ни одной не были как-то подтверждены реальностью, реальным положением дел.
7: Ибрагим, объясните вот мне, например, почему, откуда такая уверенность у руководства Ирана, да? То есть они отправляют американцам план, состоящий там из многих пунктов, в котором содержится абсолютно все. И, значит, репарации, и, значит, отказ от, значит, санкций, да, снятия санкций. То есть складывалось действительно такое впечатление, что Иран занял Вашингтон. Вот еще немного, да, и будет, соответственно, захвачен Белый дом, да, Трамп уже где-то в бункере прячется, то есть все, победа, да, то есть они уже на подступах, то есть действительно вот реально вот такое складывается ощущение, то есть полный вот такой, вот объясните мне, вот это что такое? Это действительно направлено именно вот на внутренних потребителей, на простых иранцев, но опять же, некоторые нам объясняют, что большая все-таки часть людей, да, вот электората нынешней власти, это крестьяне, которые, ну, собственно говоря, может быть, даже
6: до
7: интернета-то не доходит. На кого вот этот расчет? Объясните.
6: Во-первых, правильно говорите, действительно так и есть, потому что городское население Ирана, оно действительно в большинстве своем против режима, это факт. Городское население, улицы Тегерана, Шираза и других городов, действительно люди против Ирана, нынешнего режима. А вот правильно замечено то, что действительно электорат-то крестьяне, глубинка. Именно эта глубинка и сыграла роль тарана в исламской революции, потому что эта глубинка, она мигрировала в города, потому что нет работы. И она же и по итогу сыграла роль важную в свержении шаха иранского. И по сей день это верный такой попутчик иранского режима. Но правда тут еще в другом. Иран этим демонстрирует то, что по факту власть в стране принадлежит безраздельно уже точно корпусу стражи исламской революции. То есть фактически мы имеем дело с тем, то, что Иран контролируется военной хунтой, настоящей военной хунтой, просто под знаменем уже нового аятолы Шрёдингера, Мочтабы Хаменеи. То есть он типа есть, но типа его нет. И это очень удобная ситуация на самом деле, чтобы править как угодно в таком вот неведении. И правда в том, то, что такое положение дел может сохраняться только в режиме военного времени, в режиме военного положения. И потому им выгодна эта ситуация, военная ситуация. А еще им выгоднее было бы вообще ни мира, ни войны. То есть как бы вроде бы война, но при этом война по факту не идет. Им это выгодно, чтобы удерживать власть и дальше обогащаться. Просто Дональд Трамп сделал очень важную

0: вещь, когда ввел блокаду Ормузского пролива. Потому что большинство экспорта иранской нефти вывозилось морским путем. Это в принципе самый дешевый вид транспорта. Вот. И сколько бы там иранцы ни говорили, что они там поездами что-то там вывозят, но это крохи. Потому что мы все с вами понимаем, то, что морской транспорт самый вместительный, самый дешевый. И это остается поныне так. И Дональд Трамп, когда перекрыл им эту возможность, он фактически заложил обратный отсчет, когда взорвется бомба под этим режимом. Потому что, понимаете, в чем дело? У Ирана нет столько нефтяных хранилищ, чтобы хранить такое количество нефти. Они не позаботились, они не строили этого. Вообще Иран, я вам скажу, удивительная вещь, сколько они вкладывались, да, сколько они не говорили про то, как они готовятся к войне, но вот они даже не подготовились элементарно к таким вот моментам, да, вот к строительству новой инфраструктуры, в том числе нефтяной. То есть, как бы сказать, иранцы перехитрили самих себя во многом. И фактически, когда место в нефтяных хранилищах закончится, оно скоро закончится, то начнутся большие проблемы, потом придется вообще, в принципе, остановить всякую добычу нефти. И это вообще, в принципе, шах и мат. То есть Иран не может нормально экспортировать нефть и получать за это валюту. Поступление валюты снизится. Тем самым, поскольку нефть – это, в принципе, кормовая база КСИР, корпуса Старой Исламской Революции, он лишил их дохода. И лояльность – это штука такая, то, что она важна тогда, когда лоялистам гарантировано обеспечение этого режима. И когда режим перестает быть патроном для своих лоялистов, он так или иначе рушится. Вы знаете, меня как-то спрашивали и постоянно спрашивают, как так режим Башараста взял вот так вот и рухнул, вот просто вот он рухнул вот в течение считанных дней. А все просто, у Башараста не было денег. У него закончились деньги содержать своих лоялистов, свою армию. Буквально нечем было кормить свою вооруженную силу, потому он и пал. Кстати говоря, режим Башараста свалил именно Дональд Трамп. Потому что в 2020 году именно Трамп ввел закон Цезаря. Очень мощный закон, который сразу не гарантировал свержение режима Башараста. Он вообще сразу как бы этого не гарантировал. Но он ударил на перспективу, лишив Асада денег. То есть я просто помню, что такое закон Цезаря был в Сирии. Это когда фактически в Сирии было невозможно какое-либо иностранное инвестирование. То есть Сирия фактически лишалась возможности для своего восстановления экономического. И после этого режим Башара Асада и начал рушиться-то по факту, когда Трамп ввел этот закон. То же самое я считаю и с блокадой Ормузского пролива. Трамп, в принципе, вы знаете, вот люди любят говорить про то, что он такой некий политический шут, что вот он такой вот. На самом деле он очень стратегически мыслит. Просто он это оборачивает в такую обертку специально, чтобы дезавуировать, чтобы сбить с толку и врагов, и союзников, чтобы сохранять свое кредо такого непредсказуемого сорвиголову, которого вы боялись. Вот такой вот Дональд Трамп, и в этом его стратегия по Ормузскому проливу.
1: Интересно очень, когда ты говоришь сейчас о Трампе, и это рушит очень многие, так сказать, риторику многих людей, которые говорят о том, что вот точно ты сейчас говорил, там, непредсказуемый, шут, непонятный, утром говорит одно, днем другое, потом третье. Вот твой комментарий, твое определение касательно американского президента, по-моему, очень точно.
0: Я называю это, я прошу прощения, выражения тут разрешены или нет, я это называю очень коротко, емко и по-русски. Протокол пиздобол. Вот он там это использует. Протокол пиздобол. Вот он и сказал. И вот он просто морально уничтожает всех. Вот, всех просто вот настолько вот он, ну как бы, вот он достает этим всем, да, своей неопределенностью, что люди уже просто уже расслабляются, ну, потому что невозможно быть в напряжении. И вот он

0: этот момент и начинает он атаковать, действовать. Вот в этом его и смысл.
1: Я должна сказать, Эзри, что ты действительно находка, конечно, и враги, правда.
2: Есть такой американский ведущий, ведущий вечернего шоу в Америке, Билл Махер. И он всегда был убежденным демократом, причем у него был доступ, так сказать, к телу комиссарскому, да, то есть он встречался там и с Клинтонами, и с Обамой, и с кем-то еще, и он был очень антитрамповски настроен, но однажды ему устроили ужин с Трампом, и потом Билл Махер в прямом эфире своего шоу сказал, что, цитирую, 12 дней назад я ужинал с президентом Трампом, и этот ужин организовал мой друг Кид Рок. Так же, как и я, считающий, что должно быть что-то лучше, чем бросать оскорбления друг друга за 3000 миль, потому что он очень много ругался на Трампа. И Махер пишет, что создается впечатление, будто за громким и резким публичным стилем скрывается более сдержанный и рациональный человек. Я голосовал за Обаму и за Клинтона, но я бы никогда в их присутствии не мог говорить так открыто, как я говорил с Трампом. Ничего из того, что меня бесит в публичном Трампе, на этой встрече не было. В Белом доме живет не сумасшедший, там живет человек, играющий роль сумасшедшего. Вот,
0: абсолютно это прям, верно, так и есть, это четко.
2: Это буквально, да, слова Билла Махера. Очень интересная тема по поводу нефти, вот Ибрагим затронул, по поводу нефтехранилищ и того, что... Недавно как раз тот же самый безумец из Белого дома, да, рыжий, сказал, что у Ирана взорвутся нефтехранилища. У меня есть тоже очень хороший знакомый коллега, наверное, может быть, вот Ибрагим с ним знаком, может быть, нет, может быть, просто знает о его существовании, Леонид Голденберг. Да, и Леонид Голденберг по поводу того, что он блогер, по поводу того, что он общественный деятель, по поводу того, что он просто хороший парень, он так-то вообще по специальности как раз нефтегазовая область, это вот его специальность, он там много лет проработал, и я, если мне нужен какой-то совет или нужна консультация по этому вопросу, я обращаюсь к Лене. И Леонид очень красиво это все объяснил подробно, да. Дело не в том, что просто некуда добывать нефть будет, да, когда заполнится нефтехранилище, и все, дальше нефть некуда добывать, ее некуда выкачивать. Можно заполнить все танкеры, которые стоят в порту, можно заполнить те небольшие имеющиеся нефтехранилища, которые все-таки есть, но дальше добывать нефть некуда. И тут проблема заключается в том, что нефтяное месторождение – это не как водопроводный кран, который закрыл, открыл, да, и там нефть идет, не идет. Нет, нефть либо качается глобально, происходит процесс выкачки нефти, либо, если этот процесс не происходит, то... нефтяное месторождение надо законсервировать, а это само по себе очень дорого, а еще дороже его потом расконсервировать. А если этого не сделать, то действительно давление нефти в трубах просто их разорвет. Второй вариант, еще хуже, нефтяное месторождение можно поджечь, то есть практически уничтожить, но таким образом спасти вот эти трубы от прорыва из-за большого давления. То есть тут проблема не только в том, что нефть некуда будет добывать, нету нефтехранилищ у Ирана. Но проблема еще и в том, что когда эти нефтехранилища кончатся, Иран окажется в совсем плохой ситуации, когда ему нужно либо консервировать свои месторождения, а это, как я сказал, дорого, либо просто их уничтожать, поджигать. И это будет абсолютно патовая ситуация для Ирана. Из минусов можно отметить, что это патовая ситуация для прекрасного Ирана будущего тоже. То есть в случае, когда падет нынешний режим и придет другая власть в Иране, им придется эту проблему как-то тоже решать. Это неприятные последствия такой ситуации, к сожалению, но это то, что есть. Глобально, да, Иран сейчас, уже сейчас поступают новости о том, что в Иране солдаты не получают зарплату, перестали получать зарплату. И это именно то, о чем говорит Ибрагим, именно то, что случилось с Башаром Асадом. По поводу санкций, там два названия. Некоторые называют закон Цезаря, некоторые называют санкциями Цезаря. Это то, что было наложено на Сирию в период правления Башара Асада. Прошу обратить внимание, что именно вот эти санкции Цезаря, это было первое, что отменил Дональд Трамп после встречи с нынешним президентом. Когда у него была встреча с Мухаммадом Аль-Джулани, в ту же неделю появилась новость о том, что Соединенные Штаты снимают санкции Цезаря с Сирии, таким образом давая Сирии как бы продохнуть. И как-то...
0: Да, это просто закон, в принципе, обнулял любую экономику Сирии как таковую. Это очень жесткий закон. Даже я бы сказал бы жестокий. Он просто на корню отменял действительно любую экономику Сирии, любую нормальную экономическую деятельность.
2: Угу. То есть там не было шансов даже попытаться восстановить эту экономику. И поэтому это было первое.

0: первое, что Дональд Трамп отменил, когда в Сирии сменилась власть. В принципе, логично.
1: Эзра, когда ты говоришь, ты сейчас сказал, не если падет режим, а когда падет режим. Да. То есть означает ли это, что для тебя однозначно, что он падет?
0: Ну, смотри, для меня однозначно правота в данном случае Ибрагима, что любая лояльность строится на деньгах, да, лояльность армии. Во-вторых, я знаю, что на Ближнем Востоке, и я говорил об этом в эфире «Радио Вера», на Ближнем Востоке есть поговорка, что Тегеран можно взять при помощи одного осла, если этот осел гружен золотом.
2: Так и есть.
0: В-третьих, мы видим, что сейчас происходит на внутреннем валютном рынке в Иране. Там буквально каждый день национальная валюта пробивает очередной антирекорд. Насколько я знаю, сегодня уже там 190 тысяч, да, туманов. Сейчас Ибрагим меня, скорее всего, поправит. Я запутался в этих туманах, реалах. Ну, в общем,
2: смотри,
0: за один...
2: Туман, смотри, чтобы не считать, почему иранцы называют туманами. Туман по фарси это десятка. Десять. То есть иранцы один нолик специально срезают, чтобы не называть все эти миллионы, куда их там реал несчастный закатился. Потому что было более-менее как-то нормально это называть, они просто говорят туманами. То есть срезают один нолик автоматически. Поэтому там, ты сказал, сотни тысяч пока туманов. А реал уже, да, реал уже далеко за миллион пробил. Уже все там.
0: 190, если я правильно считаю, то значит сегодня 190 тысяч туманов за $1. Окей?
2: Да, именно тумана. То есть получается почти 2 миллиона реалов. Вы просто представьте, почти 2 миллиона реалов за $1. Это фактически топ-3 в тройку самых слабых валют мира входит сегодня иранская валюта, если не самая слабая.
0: Денис. Да. У тебя есть доллар?
3: Ну, ты имеешь в виду сейчас прям?
0: Ну, вообще, у тебя есть доллар?
3: Ну, вообще, наверное, есть где-то, да.
0: Ну, вообще, ты в Иране как бы миллионер, я тебя поздравляю.
3: Ну, я сюда прям так хочется.
2: Причем не просто миллионер, там мультимиллионер уже все.
0: Саша, последний момент по поводу нефти. Как раз к этому я подводил, когда говорил о последних событиях, да, когда хотел мусу развести на разговор о последних событиях. Мы знаем, что сейчас... 3 дня назад Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК. ОПЕК и ОПЕК плюс, да, это организация арабских стран, добывающих нефть.
2: Не арабских стран, это в принципе картель крупных государств мира, производящих нефть. То есть
0: это... Ну, у нас там на первом месте Саудовская Аравия, большая часть стран, это так или иначе арабские страны.
2: Да? Не, и Венесуэла, самые крупные вообще запасы нефти, это Венесуэла. Почему, собственно говоря, и был такой шорох в Венесуэле, потому что Венесуэла реально самый главный такой, где больше всего нефти в принципе в мире сосредоточено.
0: Да,
2: очень важная страна.
0: Но суммарно именно количество арабских стран в ОПЕК, оно превосходящее.
2: Ну да, ну разумеется, да, разумеется.
0: И плюс негласным лидером всей этой тусовки считается Саудовская Аравия, то есть, опять же, арабы.
2: Да,
0: суть в том, что Объединенные Арабские Эмираты вот вышли из этой организации, что, на мой взгляд, является абсолютной политической победой Трампа, опять же, потому что он очень много лет критиковал ОПЕК за их давление на рынок нефти. То есть для Трампа это хорошо, для Ирана, соответственно, еще хуже, чем могло бы быть при прочих равных. Очень, в принципе, очень интересная ситуация сейчас складывается, на мой взгляд. ОПЕК, опять же, сейчас начали чесаться, они повысили свои... лимиты добычи нефти, да, повысили квоты по добыче нефти, чтобы как-то удерживаться. Не знаю, насколько это им поможет. Опять же, все зависит от того, чем сейчас закончится вот эта история с блокадой Армузского пролива. Отвечая на твой вопрос, Саш, да, я абсолютно уверен, что иранский режим при прочих равных, мы видели, что было в декабре прошлого года, в январе этого, когда люди в Иране выходили на улицы именно... То есть я знаю, что многие... Ну, не многие, но есть люди, которые считают, что это все были агенты Моссада, все 30 тысяч. Только агенты Моссада. Вообще весь Израиль туда переехал и вот и на улице пошел в Иране. Да? Как-то кто-то так себе это представляет. Но нет, люди действительно выходили на улицы Ирана, и выходили они именно по причине экономического упадка. Потому что тогда начался обвал.

0: сейчас сложилось вокруг Ирана?
1: Два вопроса. Один по поводу Эмиратов, другой по поводу Тегерана. Али Хазарян, Хазарян, правильно я говорю, Ибрагим, фамилию его?
2: Да, так? Правильно, да, Хазарян.
1: Член комиссии по национальной безопасности, да, по-моему, Иранской Народной Республики, высказал...
2: Исламской Республики, не Народной, Исламской Республики.
1: А, Исламской Республики, это то, что пишут нам здесь. Назвал эмиратцев людьми без корней в связи с тем, что произошло. И пообещал им возвращение в пустыню. И логика простая. Если Эмираты продолжат дружить с Израилем и Соединенными Штатами, технологические эффекты, в кавычках, испарятся, и верблюды снова станут главным транспортом. Добавил, что для Эмиратов это будет то, что сказал. Твой комментарий, ваш комментарий по этому поводу, господа. Такого заявления.
2: Насчет Изра, ты первый как вообще?
0: Смотри, Объединенные Арабские Эмираты, да? Мы знаем, что там полвека назад на месте Объединенных Арабских Эмиратов действительно были верблюды и пустыня. Это страна, построенная вот... Она построена изначально на силе нефти, на нефтедолларах тех самых. Но интересный факт, сегодня, на сегодняшний день, в экономике Объединенных Арабских Эмират нефть, это, по-моему, я боюсь соврать, там 12% бюджета, что ли.
2: Да, все правильно, так и есть, конечно. Но... Да,
0: очень низкий процент бюджета Объединенных Арабских Эмират зависит от нефти. По большей части это технологии и туризм. Они смогли построить страну на нефтедолларах, но сейчас эта страна живет уже в отрыве от нефтедолларов, они никак не зависят, ну, не сильно зависят от нефти как таковой. Очень интересный факт, кстати, если мы сейчас откроем учебники там 18-19 веков, да, или не учебники, если мы откроем истории про пиратов тех времен, так вот мы узнаем, что побережье Объединенных Арабских Эмиратов, которые сейчас Объединенные Арабские Эмираты, пару веков назад это были пиратские бухты. Это было место тусовки пиратов. Да, была такая торговая компания, вылетела из головы название, компания торговая, принадлежащая короне, да, Великобритании, которая боролась с пиратами. И вот они очень часто описывали, как они гоняли пиратов около побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Любые угрозы в адрес, кстати, по поводу Объединенных Арабских Эмиратов, сейчас там, вот буквально пока мы с вами ведем эфир, там новые воздушные тревоги, туда летят дроны, Иран отправил не баллистические, крылатые ракеты по Объединенным Арабским Эмиратам, потому что на фоне прорыва блокады, которую организовали Соединенные Штаты, Иран сейчас, извините за мой французский, Иран... как бы это, сыкует атаковать Израиль и Соединенные Штаты, потому что знает, чем это может закончиться. Поэтому Иран начал атаковать Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас, вот в эту минуту, пока мы с вами разговариваем, если вдруг нас смотрят зрители из Объединенных Арабских Эмират, держитесь, друзья, но пасаран, как бы мы с вами морально, по крайней мере. Но, опять же, не только морально, как мы знаем из событий последней недели, из новостей, с которых была снята военная цензура за последнюю неделю, во время войны с Ираном Израиль отправил в Объединенные Арабские Эмираты и батарею «Железный купол», и батарею Iron Dome, Iron Beam, прошу прощения, лазерная система, вот эта новейшая лазерная система ПВО в Израиле, отправили по одной батарее того и другого в Объединенные Арабские Эмираты. Это был первый случай в истории, когда израильское ПВО было развернуто за пределами Израиля. Так что, может быть, мы не только морально с вами, я не знаю, как бы я не знаю, как там сейчас израильская армия себя чувствует на территории Объединенных Арабских Эмиратов, но, так или иначе, друзья, мы с вами, если нас смотрит кто-то из Дубаев, например. В остальном, любые угрозы в адрес Объединенных Арабских Эмират, которые сейчас являются союзником Израиля и США, являются подписантами Авраамических соглашений, как, кстати, и Бахрейн. Бахрейн, потому что Бахрейн тоже много прилетал из Ирана. Так вот, любые угрозы в адрес этой страны, я уверен, американской администрации будут расценены, может быть, не так же, как угрозы в адрес Израиля, по понятным причинам, да, исторический контекст, но схоже. Поэтому то, что Иран сейчас выбрал своей целью Объединенные Арабские Эмираты, вообще никак не улучшает позицию Ирана. Сейчас уже ничто не улучшает позицию Ирана. И любые иранские угрозы в адрес Объединенных Арабских Эмират нам уже вот Ибрагим доходчиво объяснил, да, что такое иранские угрозы и как их нужно воспринимать, даже если они там по центральному телевидению Иранской Республики.
1: А главное, что такое, как сказал сегодня

0: Говорил «Иранская победа». Ну, вообще, вот, когда мы говорили о победе. Вопрос, Ибрагим, к тебе. Был ли ты в Тегеране? Такой вопрос. И видел ли ты станцию в Тегеране, метро, которая названа в честь Девы Марии, и на мурале солдат с израильским флагом, который пронзает Христа? Ну, то есть... Такая риторика, то есть имеется в виду, что в Иране обвиняют израильтян в убийстве Христа. И дальше использовать фигуру, которую посчитается миллионами, чтобы транслировать вражду, это показатель того, как далеко может заходить государственная пропаганда Ирана. Видел ли ты это произведение?
1: Я прежде всего оговорюсь, я никогда вообще в принципе не был в Иране. Для меня эта страна всегда с детства была крайне вражеской страной, потому что Ирак и Иран это, ну, в принципе, это антиподы друг другу. Половина населения Ирака терпеть не может Иран. Наши дедушки, отцы, у кого как, были в составе вооруженных сил так или иначе нашей страны, воевали с Ираном 8 лет. Это для меня, я отношусь к тем иракцам, которые ненавидят Иран. Для меня, что американские войска на территории Ирака, что иранцы, это, ну, те же оккупанты. И, к сожалению, есть те иракцы, некоторые, которые почему-то забыли, что иранцы тоже оккупант, тоже это враги, причем, даже я скажу, враги гораздо более древние, более коварные, чем американцы и так далее. Вот. И я не был в Иране, не видел эту, честно говоря, эпичную статую. Но в Иране, в принципе, я так скажу, там любят эпатировать мир, любят квазиисторические какие-то параллели там выставлять. Особенно чего стоит ежегодная конференция по отрицанию Холокоста. Вы представьте, они на полном серьезе ежегодная конференция по отрицанию Холокоста проводится в Иране. Они буквально стараются отрицать железобетонный факт, который практически как аксиома. Вот они пытаются его отрицать. Холокоста не было.
0: У меня к тебе вопрос. Извини, ты очень затронул такую важную тему. Скажи мне, пожалуйста, вот проходит конференция по утверждению того, что Холокоста не было, да? Я правильно понимаю?
1: Да, так оно и есть, да. Там даже больше скажу, даже есть конкурсы, государственные конкурсы по карикатурам на отрицание Холокоста. Там это поставлено дело на поток, и туда съезжаются все люди мира, все самые известные отрицатели Холокоста. Это так оно и есть. Это одно дело вот эти там какой-то эпичный памятник, а другое дело вот такие вот вещи. Они буквально многое то, что делается в Иране, даже не просто пропаганда, это буквально государственная линия на подмену реальности и истории. Это так оно буквально и происходит. Ни в одной стране такого нет, а в Иране это проводится.
2: Это как такой комикон, но есть нюанс.
0: Есть нюанс. Знаешь, у нас тут в чате, вот мы разговариваем, появился один человек, который все время там противопоставляет то, что говоришь ты, Ибрагим, и Эзра. Я только одно прочту. Если драка неизбежна, бить надо первым. Иран не даст себя в обиду. Нужно Китаю, России и Турции сплотиться вокруг Ирана и помочь Ирану против сатанюги Трампа.
1: Ну, смотрите, я хочу сказать данному человеку одну вещь, особенно про Турцию. Турция скорее сама прикончит Иран, чем будет за него сражаться. Это абсолютно, к сожалению, многие люди, когда пытаются что-то сказать, то, что там Россия это союзник Ирана, что Турция там что-то там, они просто не понимают историю. Дело в том, я вам даже скажу, это вообще, в принципе, очень увлекательная тема. А знаете ли вы, что в Иране русские терпеть не могут? Вот буквально иранцы не любят русских.
0: Почему? Почему, скажи мне?
1: Я вам скажу. Там целый
2: они класс. Они за Украину.
1: Кстати, Эзра тут затронул такую вещь. Вы, наверное, Эзра, наверное, знает, Денис, наверное, помнит. Был такой в Иране Махмуд Ахмадинежад, президент Ирана. Тот самый, наверное, самый главный отрицатель Холокоста в мире. Знаете,

0: ли вы, что этот парень взял и поддержал Украину буквально в 22-м году? Это удивительно, но он взял и написал у себя в Твиттере, кому Твиттер, он прямо написал, что Россия это агрессивная страна, и он буквально, понимаете ли, он провел аналогию с советской оккупацией Ирана, это он так называет, советская оккупация Ирана, и вот то, что с событиями на Украине. Это сказал Махмуд Ахмадинеджад, буквально режимный человек, которого в России в свое время до усрачки превозносили отдельные псевдовостоковеды.
1: Это такой иранский ремесло, да?
0: Да, не, ну на самом деле, как бы, я вам скажу одну вещь, иранцы не просто не любят Россию, они, в принципе, и Советский Союз терпеть не могут, и Российскую империю, потому что иранцы помнят, кто у них отобрал Азербайджан. Тут нынешний Азербайджан, который сейчас находится, да, современное государство, ага. Это было вообще-то частью Ирана. И Россия освободила эту территорию, после чего как бы Азербайджан появился, началась государственность. Как бы. Тут это тоже к вопросу об Азербайджане. Это Российская империя. А Советский Союз они ненавидят за то, что они считают, что они вместе с англичанами сговорились и вторглись в Иран, расчленив его. То есть англичане заняли юг Ирана, Советский Союз занял север Ирана. Я отмечу вам одну вещь, почему они особо ненавидят именно Россию.
2: Почему?
0: Они считают, вот если англичане просто заняли, да, Иран, да, юг Иран, то Советский Союз, Сталин, они не просто заняли север Ирана, они на территории севера Ирана стали создавать независимые республики, независимые государства. Они создали Курдское государство, Мехабадская республика, и Азербайджанскую республику создали. То есть Сталин рассчитывал ни много ни мало присоединить Южный Азербайджан к Азербайджану и Курдскую республику к Советскому Союзу. Это Сталин хотел сделать. Иранцы это помнят, и они его ненавидят за это. И если вы посмотрите на риторику Рухалы Хамини, да, основателя этого режима, он же там прямо говорит, большой сатана это США, мало это Советский Союз. Мы не должны забывать, что именно Иран поддерживал афганских маджахедов против Советского Союза в Афганистане. Иран терпеть не может вообще, в принципе, иранцы не терпеть не могут русских, понимаете? И поэтому, когда кто-то пытается что-то там сказать про какую-то супер прям дружбу России с Ираном, а еще смешнее, когда это говорят про Турцию, которая вообще извечный региональный враг Ирана со времен Османской империи. Ну, это просто смешно. Даже говорить об этом как-то стыдно, про какую-то дружбу там, прочее. То, что было у России с Ираном, это чисто тактический союз был. И то, пока в Сирии был Башар Асад. Ну, сейчас Башара Асада нету, и надобность упала. Даже больше вам скажу, Россия с Ираном вполне себе в Сирии конкурировали, когда был Башар Асад, тоже был момент важный. Потому у них такие отношения, потому и как бы и Россия занимает такую позицию по отношению к Ирану. Как бы для них это, ну, откровенно не союзник, прям, честно сказать, это тактический ситуативный союзник был, я подчеркиваю. Про Турцию это говорит смешно, я говорил уже, это враги Ирана. Причем иранцы, они терпеть не могут турок, я, кстати, тоже вам скажу. Для них это враги. Это конкуренты региональные, тоже момент важный. Мне нравится, когда в Азербайджане висят флаги Турции. Они считают Азербайджан своей вотчиной иранцы. Тоже важный момент, интересный очень.
2: Давай, ты потом я.
3: Это вот просто Муса затронул интересный момент. Во-первых, по поводу Махмуда Ахмадинеджада, да, вот этого президента бывшего, который держал Украину. Если вдруг кто-то не может быстро у себя в голове вызвать ассоциацию, кто это такой, да, почему вам его имя, возможно, знакомо, я просто напомню, что зрителям радио «Вера» из Израиля и, в принципе, израильскому слушателю Махмуд Ахмадинеджад, в частности, известен благодаря легендарнейшей, просто легендарнейшей истории, когда он сказал, это именно вот этот бывший президент заявил, что мы создали в Иране было создано специально,

0: специальное разведывательное подразделение для противодействия Моссаду. Но потом мы выяснили, что в главе этого подразделения оказался агент Моссада.
1: Это так и выглядит, да.
0: Это реальная история, это реальное интервью Махмуда Ахмадинеджада. Он сказал, что мы создали специальную службу именно для противодействия израильскому Моссад, но в главе этой службы оказался агент Моссад. Это вот этот президент, шикарный президент.
2: Я вам сейчас еще больше рассмешу.
1: Я вам, извините, что вас перебиваю, но надо дать должное Ахмадинеджаду. Это, в принципе, один из немногих иранских высокопоставленных лидеров, который очень, я бы сказал, правдиво оценивал внутреннюю обстановку в Иране. Вот он, честно говоря, я когда делал свои прогнозы, какие-то посты по Ирану, я делал это еще до всех двух войн с Ираном, которые сейчас были, я во многом опирался вообще на живые свидетельства Ахмадинеджада и его логику. Вот он, правда, вот он задолго до всего, он ведь предсказал все то, что произошло. Он буквально сказал, что везде Иран наполнен израильской, американской агентурой, что в силовых структурах, особенно в спецслужбах Ирана, сидят до пола и больше американских и израильских агентов. Он все это предсказал, то, что будет, и то, что, в принципе, режим сгнил. Махмуд Ахмадинеджад, это, в принципе, один из тех людей, кто прямо говорит, что режим сгнил. Он прямо это говорил и за два года до всего даже.
0: Интересный момент по поводу России и Ирана. Вот то, что сказал Ибрагим. Я понимаю, что Ибрагим говорит, он все правильно говорит, но говорит с точки зрения человека, для которого эти вещи очевидны. Я раньше тоже в эту ловушку сам часто попадался. Потом однажды поехал в Латвию, да, когда у меня еще вот жена моя жила в Латвии, общался там с друзьями моей жены и просто в разговоре использовал, рассказывал там что-то про Израиль, и у меня в разговоре была речь про Ясира Арафата, и для меня очевидно, кто такой Ясир Арафат, и для меня очевидно, что все должны знать, кто такой Ясир Арафат. Но я разговариваю с людьми и понимаю, что у них нет ни малейшего вообще представления, кто такой Ясир Арафат и почему я о нем говорю. Да, то есть вещи, которые очевидны для нас, не очевидны для многих других. И вот то, что говорит Ибрагим, он говорит все правильно, да, но просто я от себя добавлю, потому что это многие этого не знают. По поводу взаимоотношений Ирана и России, которые, ну, на самом деле мы говорим про отношения Ирана и еще Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. РСФСР, вот этого вот.
1: Российская, да? Империя, самое главное. Иранцы ведут вообще Российская империя.
0: Да. Ну, именно РСФСР здесь для нас имеет значение, потому что, как мы знаем, вот мы с Ибрагимом знаем, и Саша знает, и Денис знает, практически все страны Ближнего Востока, которые у нас есть сегодня, это и Израиль, и Ливан, и Сирия в ее нынешнем виде, да, и Иордания, разумеется, конечно же, само собой, все эти страны получили независимость после Первой мировой войны, после падения и развала Османской империи, после падения Османского халифата и Османского султаната. Но конкретно Иран, когда мы говорим про Иран, нужно держать всегда в голове, что Иран в известном смысле получил свою независимость и в известном смысле оформился в своих границах не по решению Франции или Великобритании, которые имели мандат на Месопотамию, мандат на Палестину, мандат на Сирию, да? Не по решению Франции и Великобритании, Иран оформился в нынешних границах и получил независимость по решению РСФСР. Только после того, как условно Россия, да, ну, РСФСР, подписали с Ираном договор о границе, как бы освободив таким образом Иран. До этого Иран был некоторое время буквально зависим от советских властей. Поэтому то, что вот говорит, то, о чем говорит Ибрагим, да, это вот так выглядела ситуация. То есть в то время как Великобритания дала независимость Иордании и Израилю, условно, Франция дала независимость Ливану, а независимость Ирану дала советская власть. Поэтому,
1: ну,
0: да,
1: я понимаю. Тут надо оговориться, то, что...
0: Ибрагим, я очень упрощаю, просто чтобы как раз не уходить.
1: Нет, ну, понятно, но просто на люди надо пояснить, нашим зрителям, то, что мы буквально официально получили независимость, да, прям Великобритании и так далее. А Иран-то, в принципе-то, формально-то остался независимым все это время. Формально.

0: Просто он находился в полуколониальной такой зависимости от России и Великобритании. У него была такая двойственная колониальная зависимость. Но тем не менее, Иран реально оставался независимым государством, формально. Формально он остался независимым все это время, поэтому тут тоже такой момент важный, надо просто
1: Ну,
0: дополнить.
1: конкретно независимость Ирана 1921 года, 1921, по-моему, да, она была провозглашена именно после освобождения от власти РСФСР.
2: Ну вот, ты сейчас говорил, Ибрагим, о том, что там иранцы не любят россиян, да, но вот предположим, как ты объяснишь такой факт, что совсем недавно, когда самолет из Тель-Авива прилетел в Домодедово, да, и там израильтян продержали, известная уже история, сколько-то часов в каком-то специальном отсеке, ни воды, ни питья и так далее. И главная претензия, которую якобы, если так оно было, высказывали российские там полицейские или работники там custom services, не знаю, как это называется по-другому, о том, что вы враги нашего союзника, Иран наш союзник, вы его враги, значит, и наши враги. Вот что это было? Или это просто выдуманный спектакль такой?
0: Вы знаете, если честно, я об этой истории как бы не в курсе, что-то не могу сказать. Я сколько пытался эту историю посмотреть как-то в российских каких-то медиа, я это не встречал. Понимаете, я не могу комментировать то, что я не знаю, то, что не могу как-то объяснить. Ну, я думаю, что просто, ну, я не знаю, конечно, как в израильских СМИ это подают. Я с этой историей как-то, ну, не знаком, честно говоря. Но я
1: Во-первых,
0: хочу отметить важную вещь. Не, Эзра,
1: и
0: говори, говори.
1: ладно.
0: Я хотел. Да. Говори, говори.
1: Не можем разобраться, кто говорит.
0: Да.
1: По поводу, я просто знаю, что у тебя сегодня еще один эфир, да, поэтому я не хочу сильно затягивать, задерживать, да. Кстати, Саша, я предупреждаю, Саша Денис, Ибрагим у нас парень на расхват, поэтому у него сегодня еще один эфир, надо будет его отпустить вовремя, не задерживать. Во-вторых, по поводу этой истории с рейсом израильским, Ибрагим, ты можешь после всех своих эфиров загуглить «Медиазона 40 израильтян». Прям вот так в Google ввести, тебе выдаст главную статью «Медиазоны» на эту тему. Отвечая вообще на всю эту историю, да, с вашего позволения. Я как человек, который определенное время прожил в России, да, и застал разные этапы российской деградации, прошу прощения. Так вот, сейчас в России наблюдается, в принципе, схожая ситуация не только по отношению к Ирану, не так ее видно, но по отношению, например, к Соединенным Штатам или, в принципе, к западному обществу. Когда с одной стороны, ох, эти проклятые пиндосы, это Америка, лучше бы ее вообще не было, но в то же самое время стоит кому-то из американцев или там из американской какой-то элиты, не элиты, из СМИ, из медиа сказать что-то хорошее о России, то вот это вот, ух, это Америка, лучше бы ее вообще не было, вот так вот сменяется на: американский сэмпай посмотрел на меня, он постоял со мной, он любит меня. Это вот так выглядит. То есть то же самое и с иранцами. Если, особенно в нынешнем положении, когда Россия оказалась, мягко говоря, не в фаворе у всего остального мира, да, какая-то минимальная вот эта тяга найти себе срочно хорошего друга, чтобы просто чувствовать себя не в одиночестве, это очень в стиле России, да, и российского менталитета, очень в стиле, поэтому я прекрасно понимаю, почему российские силовики, особенно на фоне официальных заявлений, которые в этот же момент происходят, на фоне визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Москву, да, вот на фоне всего этого, они хотят себе хорошего друга, видят этого друга в Иране, не зная при этом историю, разумеется, это же российские силовики, откуда им знать историю, да? И отсюда мы имеем вот такую историю с такой реакцией. Это вполне, вполне предсказуемо, вполне закономерно, я бы сказал.
2: Послушай, пока Ибрагим с нами общается, у меня быстро два вопроса. Один будет касаться Организации Объединенных Наций к тебе и к Ибрагиму. Но я хочу вот что спросить. Вот такой комментарий я вам прочту. Мне интересно, как вы, наверное, вы по-разному отреагируете на это, Ибрагим и Эзра, но все же. В Соединенных Штатах готовят в президенты Мамдани, чтобы поднять антисемитизм в Соединенных Штатах и Европе, чтобы евреи, там ужасные, бежали в Израиль, чтобы помочь Израилю.

0: против Ирана. Вот, вот что там вообще... Я вообще, мне очень интересно ваш комментарий, как твой, Ибрагим, так и твой.
1: Я бы вот хотел бы сказать, да, по поводу вообще Мамдани как президента. В США есть один очень такой важный закон. И он гласит следующее. То, что президентом может стать только тот гражданин США, кто родился на территории США. Мамдани родился в Уганде. Поэтому мы этот вопрос сразу же закрываем. Все, Мамдани президентом никак не станет. Ну, никак он не станет. Вот и все. Я даже больше вам скажу. Были проблемы даже у Барака Обамы. Известный случай, что просто, ну, должен Трамп стекать. Трамп тоже об этом, сторонник этой теории, что Барак Обама-то, в общем-то, не родился в США, а родился в Кении. Потому он не имел вообще права быть президентом. Вот, как бы. И но... как бы поэтому мы закрываем вопрос Мамдани. Мамдани никуда не пойдет. Все. Он так и останется мэром Нью-Йорка. Будет прибит к этому креслу. Это все. Да и потом, все-таки Мамдани, как бы сказать, он политик эпатажный, да, такой парень-зажигалка. Ну вот, как бы сказать, он скорее политик-популист, он не государственник. Он не может он решать государственный вопрос. Уже проблемы возникают в Нью-Йорке на фоне его каденции. Хотя парень, конечно, талантливый, я не спорю. Он талантливый, интересный, такой политик-популист, такой, знаете, деятель. Но, блин, вот, но... Ну, не его это, вот его менеджер.
0: Ну да, то, что денег уже в Нью-Йорке говорят, нет, ну не знаю. Эзра, по поводу того, что там антисемитизм, евреи побегут туда, спасут, вот это вот. То, что,
2: да. Во-первых, по поводу Мамдани. Да? Мало кто знает, но до карьеры политика, до того, как начать быть политиком, Мамдани был подающим надежды рэпером. До сих пор можно найти, я и лично их видел, да, их можно найти, два его клипа, где он читает рэп, и это было прям, я не люблю рэп, но это было хорошо, это было не ужасно, то есть у него всегда есть вариант, куда отступать, да, у него есть вариант всегда вернуться в музыкальную индустрию, и я полагаю, что, возможно, ему придется рассмотреть этот вариант всерьез, потому что, как я говорил в одном из недавних, вот опять же, видео на моем канале, недавно Мамдани заявил, что деньги все, деньги кончились.
0: Деньги кончились.
2: Денег нет, но вы держитесь, да, всего вам хорошего. Сказал мэр Нью-Йорка, который обещал бесплатный транспорт, он обещал магазины, где там по 50 центов продукты продаются, да, такие социальные. Ну, он обещал социалистический рай в Нью-Йорке. В результате, как говорила Маргарет Тэтчер, да, главная проблема социализма заключается в том, что рано или поздно у тебя заканчиваются деньги других людей. У Мамдани закончились. Это не я сказал, это Маргарет Тэтчер сказала. Но вот да, у Мамдани закончились деньги других людей, поэтому теперь Мамдани просит помощи Трампа. Он об этом прямо заявил, да, на его сайте, на сайте мэра сейчас объявление висит о том, что федеральные власти, Трамп, Конгресс должны помочь Нью-Йорку, потому что денег нет. По поводу того, что евреи там что-то куда-то бегут.
0: Антисемитизм будет, так сказать, вот все побегут в Израиль.
2: Во-первых, да, по поводу того, что антисемитизм будет высокий, все побегут в Израиль, как мы знаем, все побежали, по-моему, не во Флориду, куда там побежали все евреи. Ну, в общем, евреи уже нашли, куда побежать из Нью-Йорка, да, 500 тысяч, не только евреев, вообще 500 тысяч, полмиллиона человек уехало из Нью-Йорка за время каденции Мамдани, и нет, не в Израиль они побежали, да, им в принципе, и в Америке неплохо, есть другие штаты. Опять же, у нас всегда есть Техас. У меня вот, у моей жены бабушка живет в Техасе, говорят, вообще прекрасное место. По поводу того, что евреи побегут, тут другое смешное. Я просто на самом деле до последнего надеялся, что вот в этой вот больной теории, которая несостоятельна сама по себе, хотя бы только по той причине, которую озвучил, совершенно правильно озвучил Ибрагим, да, президентом США может быть только тот, кто родился в США, Мамдани не родился в США, поэтому президент из него не слепит. Но вот я вот в настолько больной теории просто должно было быть, я подсказываю тем, кто дальше будет развивать эти теории, да, конспирологические, что на самом деле, как мы знаем, Израиль специально, я накидываю вам, пользуйтесь бесплатно, Израиль начал войну с Ираном для того, чтобы уничтожить свою государственность, Израиль, чтобы был разрушен, а Мамдани станет президентом США, чтобы вторая по величине община США

0: тоже была вынуждена бежать. И именно для этого сейчас зачищается Украина от украинцев.
1: Круто, ну круто, Эзра, ну это уже, это высший пилотаж. Я хочу успеть послушать. Последние новости из Газы: флотилия свободы, очередное закрытие ситуационного центра в Кириат-Гате и основная тема Организации Объединенных Наций. По поводу флотилии свободы, ну и несколько слов. Очередной.
0: Флотилию свободы перехватили, часть флотилии свободы перехватили, потому что она в этот раз была очень большая, там 100 кораблей, 1000 активистов. Из-за этого было принято решение перехватывать ее очень далеко. Ее перехватили у берегов Греции, по-моему, там 1100 километров от Израиля. Это самая дальняя операция военно-морского флота Израиля вот в этой всей истории с флотилиями. На борту флотилии обнаружены наркотики и презервативы. Больше ничего. Вопросов ноль. Нет, у меня нет вопросов, правда. Я не осуждаю, я не ханжа. Я толерантно отношусь, да. Как я говорил, опять же, как я говорил в своем видео, если вы хотите устраивать вот с блэкджеком и шлюхами посреди Мирового океана, на здоровье устраивайте, мы не против.
2: Не забывайте приглашать нас, да, получается?
0: Приглашать нас. Во-вторых, если вы нас не приглашаете, то не надо примазывать к этому Израиль. Занимайтесь чем хотите, но не надо примазывать к этому Израиль. Это вот по поводу флотилии свободы. По поводу Кириат-Гата сейчас Сейчас издание Reuters вообще раздувает историю о том, что вообще весь этот мирный план Трампа, вот этот вот Совет мира Трампа по Газе, он вообще завершен, что вообще ничего не будет. Это фейк. Совет мира Трампа никуда не делся, решение по Газе никуда не делось. В Кириат-Гате действительно закрылся ситуационный центр. В первую очередь, потому что террористы Хамас отказались от второй фазы плана. Но опять же, сейчас эта история только развивается. Я думаю, мы сможем ее обсудить полноценно через 2 недели. Сейчас рано об этом говорить. Вот.
1: Ну, а касательно милой организации, которая называется ООН, и будут ли какие-то комментарии от тебя, Эзра, и от тебя, Ибрагим?
0: Да, я тебе сейчас скажу, мы вообще с Ибрагимом изначально хотели устроить эфир на тему ООН, но сейчас у Ибрагима осталось уже полчаса времени, поэтому полноценно...
2: Нет, у меня есть 50 минут.
0: А, 50 минут.
1: Ну так жахните по ООН тогда, если мы договаривались.
0: Ибрагим, жди.
2: Вообще, я хотел бы сказать по поводу ООН, да? Это такая вот организация, вот, я вам скажу, она самая коррумпированная из самых коррумпированных международных организаций, в принципе. И проблема этой организации, знаете, в чем? То, что она не стремится решать проблемы, тем более Ближнего Востока. Ее проблема в том, что она старается законсервировать эти проблемы, чтобы они оставались, и служить такой площадкой для инородцев, чужестранцев из великих держав, которые бы сталкивали лбами народы Ближнего Востока, чтобы и решать свои задачи за счет этих народов, за счет там, Израиля, за счет арабов. И особенно я вам скажу по поводу вот даже того же БАПОР, да, Ближневосточного агентства по делам палестинских беженцев. Да, казалось бы, да, ну, благородное дело помочь людям, беженцам, все дела. Проблема-то вся в том, что все эти резолюции ООН, вся деятельность ООН, она скорее была для того, чтобы, прежде всего, чтобы эта проблема никогда не решалась, потому что чем проблема усугубляется, тем больше штат сотрудников для этого. Понимаете, да? Тут сугубо уже идут административные интересы в ООН. Начальство, чтобы было бы, каждый же начальник же хочет, чтобы ему перепадало больше финансирования, чтобы вот это создать большой штат сотрудников. И вот он занимается именно тем, да, руководители БАПОР, чтобы просто выполнять свои узкие такие коммерческие шкурные интересы, я бы так сказал бы. Параллельно с этим быть он создался площадкой для того, чтобы великие державы решали с народами Ближнего Востока, как им жить, находясь где-то

0: за океаном и в других частях планеты. Просто разница тут заключается в том, что Израиль как-то на протяжении государственного составления как-то еще более-менее эту ситуацию отыграл в свою пользу. Ну, там, условно, используя свое сильное лобби на Западе, да, как-то более-менее благодаря развитию технологий, ВПК, как-то все-таки этот баланс как-то свелся как-то к какому-то более-менее паритету, что ли, что Израиль как-то стал не совсем уж 51-м штатом Америки, как любят про Израиль говорить.
1: Не-не, это Канада, 51-й штат, не-не-не, не путай. Это 51-й
0: штат. Не, ну я просто как бы, да.
1: Ну да, я поняла.
0: Арабские страны просто, они поскольку не добились такого социально-экономического успеха, как-то не была воздвигнута линия на взаимозависимость в чем-либо, то арабские страны, они вот остались вот такими прям вот в классическом мире прокси. Вот и все. И вот он занимается только тем, чтобы никак не решать эту проблему. Просто буквально, чтобы они наживаться. Что она, в принципе, делает на самом деле, к сожалению, большому.
2: По поводу палестинских беженцев, недавно у Ибрагима, на канале Ибрагима вышел, ну, может даже на меня камеру не переводить, потому что сейчас будет Ибрагим говорить. У Ибрагима вышел отличный текст по поводу того, как арабское общество требует решения проблемы палестинских беженцев, но при этом в арабских странах к этим самым палестинским беженцам как бы решением их проблемы никто особо и заниматься не хочет на самом деле. Да,
0: прям да, абсолютно верно, к сожалению, да.
2: Но корень-то этой проблемы, не то, что корень, а такая плодородная среда, знаешь, вот как для растений удобрения, а в данном случае, вот для этой вот истории, плодородная среда, это как раз ООН. Как раз ООН, БАПОР, вот это вот паразитирование на теме палестинских беженцев, оно приводит к той ситуации, которую ты описываешь в своем посте. Если хочешь, можешь вкратце там повторить, о чем ты
0: да,
2: писал.
0: Да, я просто хочу сказать очень важную вещь, то, что палестинцев специально держат в таком состоянии, да, в состоянии нищеты, отчаяния крайнего, да, в состоянии невозможности найти работу, в состоянии чего они просто вынуждены идти в партизаны, да, в члены группировок, которые бы противостояли в военном плане Израилю, и чтобы провоцировать военный конфликт, после чего бы ситуация бы эскалировалась, и по местам, где дислоцируются эти силы антиизраильские, Израиль бы наносил удары, и это бы, как бы сказать, лишь эскалировало ситуацию и ухудшало гуманитарную обстановку там, где живут эти люди, несчастные люди. Вот.
2: И прости, пожалуйста. Просто важно сказать, что ты сейчас говоришь про арабские страны.
0: Да, да. И касаемо про арабские страны, да, вот мы сейчас говорим про Ливан, да, вот сейчас идет да, боевые действия между Хизбаллой и Израилем. Мы понимаем, что сегодня, как минимум до недавнего времени, Хизбалла уж точно фактически была властью в Ливане. Это она подмяла под себя весь Ливан, коррумпировала его систему, было государством в государстве, сильнее, чем, да и сейчас сильнее, чем регулярная армия Ливана. И вот, знаете, имея такую колоссальную власть на протяжении, ну, сколько получается, с 2000 года прошло время, да, когда Израиль покинул юг Ливана, вот на протяжении вот 26 лет, да, когда Израиль покинул юг Ливана, да, Хизбалла даже палец о палец не ударило, чтобы улучшить положение сотен тысяч палестинских беженцев. Знаете ли вы, что, вот, ребят, да, вот, кто смотрит наше видео, это объективный факт, вы можете посмотреть.
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
0: В интернете загуглить просто. Знаете ли вы, что в Ливане палестинцам запрещено работать в 72 профессиях. И знаете, какая профессия входит в эти перечень? Uh-huh.

0: профессия врача. То есть, еще раз, палестинцы даже не могут быть врачами в Ливане. Палестинцы настолько бесправы там, что они даже не могут работать-то особо. Собственно, почему они и вынуждены записываться в клиенты различных из вооруженных группировок? Потому что у них выбора другого нету. Вот Хизбалла ничего не сделала для решения проблем этих людей. Вот они вот заявляют, да, там, об освобождении Иерусалима. Ну, блин, эти ребята даже освободить палестинцев в Ливане не могут. Какой Иерусалим? Я от этого просто не понимаю. Какой Иерусалим, если вы сами не можете этих людей освободить? Я вам даже больше скажу. У меня в 2022 году был первый и последний эфир в ливанском телеканале «Аль-Маядин». Это телеканал Хизбаллы напрямую. Да. Я там появился, мне тогда еще было лет 19, пригласил знакомый хороший. И я задался этим вопросом, да, когда я еще прям максимально ненавидел Израиль, там постоянно его как бы чехвостил, все дела. Я задал вопрос товарищу, политологу, прикормленному от Хизбаллы, политехнологу, вернее. И вот я ему задал очень такой острый вопрос, после которого меня туда не приглашали больше никогда, вообще там. Я спросил ему: ребят, если вы так любите палестинцев, да, вы считаете, что это компас вашего как бы политического бытия, что вы там на пути к Иерусалиму, почему же вы не улучшили ситуацию с палестинскими беженцами и просто хотя бы не дали им паспорта ливанские? Это же ведь те же самые арабы, да, мусульмане, которых вы так говорите. А он мне ответил, знаете, замечательно, вы еще не посмотрите, я даже зацитирую этого товарища. Он мне сказал: ну, вы понимаете, палестинцы же сунниты, а мы шииты. Это, видите ли, нарушит демографический баланс в пользу суннитов. За чего шииты окажутся в еще большем меньшинстве? То есть, вы понимаете, да? То есть человек, который говорит, что он умрет за палестинцев, да, они умрут за палестинцев, и при этом тут же выдают взаимоисключающую вещь и просто показывают, что кто-то этих палестинцев, что они по факту просто иранская конторка, которая представляет интересы Ирана в Ливане, которая никак не связана с арабскими интересами, которая просто поставляет Ливан под удар того же Израиля во благо интересов Ирана. Почему Хизбалла ночевала 2 марта всю эту бодягу, да? Она же сама начала, первая начала новый итог противостояния. А чтобы Ливан стал, видите ли, запасным фронтом, чтобы Израиль отвлек свои силы от Ирана. Они буквально подставили свою страну на какую-то прокладку под удар другого государства. Вы понимаете, да? Они знают, что у Ливана несчастного нету никакой нормальной противовоздушной обороны. Что израильские самолеты будут бомбить все, что хотят и когда хотят. И так или иначе будут причинены ущерб ливанским населенным пунктам, городам. Да? И Ливан ничего с ним не поделывает, и они ничего с ним не поделывают. И они просто подставляют людей, население, как живой щит, да? Чтобы люди гибли, а чтобы когда они гибли, они, чтобы сразу переводить стрелки на Израиль, говорить: вот это Израиль их разбомбил, чтобы вот, как бы сказать, аккумулировать ту ненависть, чтобы, вы же понимаете, да, у нас гибель родственников, у мусульман, это же кровь за кровь, это же вендетта, да, это же то, что нельзя забыть ровным счетом никак, которое нужно, и ты обязан будешь отомстить. И вот Хизбалла на этом тонкой ментальности Востока арабов играет, подставляя арабов под удар Израиля, Израиль разбомбит, арабы погибнут, и вот этот вот замкнутый круг продолжается десятилетиями. Хизбалла на этом живет, на этом паразитирует. Вот и все, что я хотел сказать.
1: Знаешь, о чем я сейчас думаю, когда я тебя слушаю? Вот если бы что-то подобное говорил Эзра, или там я, или... Ну, тут как бы, ну, понятно. Но когда это говоришь ты, это, ну, понимаешь, это... Я не знаю, что может быть сильнее, чем то, что происходит сейчас. Еще раз тебе спасибо, Эзра, за... Ибрагима. Я хочу тебя спросить тогда, вот ты говорил сейчас такие вещи, там живой щит, что да. Мы наблюдали много раз, и дети, и женщины, и старики.

0: реки. Потом ты сказал по поводу того, что вот это твой общеевропейский, бедные палестинцы и проклятый Израиль, и
1: Нет,
0: сионисты,
1: на
0: как
1: самом деле,
0: ты.
1: Саш, палестинцы действительно тоже жертвы этой войны. Люди
0: Конечно.
1: тоже гибнут. Просто проблема в том, что немного акценты не так стоят. И понимаете, нельзя винить во всех бедах только своего оппонента и противника. Есть масса моментов, когда, ну, во многом, к сожалению, арабы и те люди, которые считают себя сторонниками Палестины, сами же подставляют этих несчастных людей под гибель. Просто их толкают их к обрыву. Зачастую ведь они прикрываются тем, что они их друзья. Они просто их как пушечное мясо используют для своих интересов. Не желая ни палестинского государства, ничего. Просто чтобы был рычаг давления на Израиль. Чтобы это была вот такая вот рана, да, которая бы не заживала, а просто бы гноилась бы, да, и чтобы досаждать время от времени Израилю. Не только ведь это ведь интересы региональных держав, это ведь интересы некоторых мировых держав. Это такой замкнутый круг, где самая большая собака пожирает других маленьких собак. Это очень большая проблема в мире. Это реально так. Это несчастный абсолютно народ, которые сознательно люди, особенно вот ребята из ООН, они специально не делают им никакой возможности социализации, интеграции в общество, каких-то программ нормальных, да, действующих, чтобы люди нашли работу, да. Если у человека была бы работа, да, если человеку бы дали возможность к образованию, ну, он бы не был бы как минимум бойцом бы, да, ему не пришлось бы быть бойцом вооруженной группировки, рисковать собой, рисковать своей семьей. Ну, людей специально доводят до этого отчаянного состояния, чтобы они просто шли на амбразуры. Вот, к сожалению, это вот так вот делают с палестинцами. Это действительно реально, это несчастный народ, которому я очень симпатизирую, и по сей день симпатизирую. Просто надо понимать, что проблема гораздо более шире, чем говорить, что вот это Израиль пришел, и вот и все в основном на Израиле завязано. Тут много есть проблем, много подводных камней, когда даже просто сам мирный процесс, даже между теми же палестинцами и израильтянами, специально саботировался извне. Это большая проблема, и палестинцы действительно несчастны, к сожалению.
0: Ты сказал такую фразу, ты сказал, что в мусульманском мире или в арабском мире о том, что если погибли родственники, там, родные, близкие,
1: Да,
0: то
1: разумеется.
0: это вендетта. Ну, ты
1: Да.
0: понимаешь, да, что 7 октября никто не забудет. Я сейчас имею в виду другую сторону, да? Ну, вот.
1: Я понимаю, да, но я просто именно пояснил мусульманскую сторону, все-таки Израиль, там чуть-чуть, я за самого согласиться, все-таки это больше западная, чем вот ближневосточная. Все-таки ментальность все равно другая у вас, понимаете? Как бы у вас и подходы к войне, и подходы к победе такие же, как на Западе. Человеческая жизнь. Вот почему так вот, да, вот в Израиле, когда пекли сильно о заложниках, да, там, о солдатах? Ну, потому что обосновывать ценность жизни своих, а вот у арабов и на Ближнем Востоке ценность все-таки больше в земле. Земля ценность больше, чем люди. Вот я про это хотел сказать. Вот Киза это, как многие говорят, что это как бы как-то пытаются относить к Ближнему Востоку, все-таки Израиль для меня действительно это Запад. Все равно это западное мышление больше.
2: Спасибо, спасибо, Ибрагим. У нас телефонный звонок появился, если никто не возражает, предлагаю его послушать. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Миша. Я вот звонил, ну, во-первых, звонил в поддержку эфира, да, и звонил вот так немножко возразить Ибрагиму. У меня несколько мыслей есть, если можно. Я вот в корне не согласен с тем, что вот это вот бедный народ Палестины, и вот эта вот риторика про то, что это виноваты там, ну, я не говорю, что вот только виноваты ООН или кто-то там еще, вот, я не говорю, что Ибрагим утверждает, что ООН, лишь ООН виноваты во всех проблемах палестинцев, но вот мне вот абсолютно непонятна эта риторика, что кто-то виноват, что ты чего-то не можешь и не хочешь. Если бы палестинцы, палестинские арабы хотели построить у себя цивилизованное общество, хотели бы построить цивилизованную страну, они бы это сделали. Точно так же, как сделал

0: например, израильцы 40-х годах, и в этом как бы нет ничего удивительного, да, вот можно сказать, что вот, ну, просто вот люди немножко другие, судьба другая, печальная, да, как бы среда формирует человека, безусловно, но потом человек берет и формирует среду. И хотелось бы вот просто вот поблагодарить и Язву, и поблагодарить Радио Вера, вы большие молодцы, вы делаете большое добро не только Израилю, а и всему миру, потому что Израиль — это цивилизация, и цивилизацию всегда нужно защищать, и цивилизация всегда должна бороться против варваров. И варвары и в Палестине, и варвары в Иране, они должны быть уничтожены, потому что это единственный вариант, как с ними бороться, потому что варвары понимают только силу. И вот когда варвары будут уничтожены, когда те варвары, которые захотят цивилизоваться, да, которые захотят жить в цивилизации, останутся и создадут себе прекрасную или Палестину будущего, или прекрасный Иран будущего, что они там захотят, вот с ними уже нужно будет договариваться, и вот с ними уже нужно будет решать какие-то вопросы. С ними уже можно будет говорить. А с теми, кто вся суть существования заключается в том, чтобы, извините, обнасрать своему соседу, потому что они ничтожные, не могут ничего добиться сами. И вот когда у тебя нет смысла никакой в твоей жизни, ты начинаешь от злости, ненависти и зависти уничтожать других, и ты начинаешь вредить, портить, вредить всему миру. Я просто считаю, что эти люди, они никогда не остановятся. Они никогда не остановятся ни на Израиле, они никогда не остановятся на Европе, на Америке, они уничтожат всех. Поэтому если это священный долг Израиля уничтожать этих варваров, вот у Бенджамина Франклина была такая фраза времен американской революции независимости: resistance turns in obedience to God. Да, вот как бы сопротивление тиранам — это долг перед Богом. И спасибо большое Израилю, не только Израилю, Америке и Трампу, что они эту войну ведут, и эта война должна быть проведена, и эта война должна быть выиграна. А вот то, какие там, как и как, это все уже детали, это все нужно обсуждать, но главное то, что война, и эта война на выживание, она должна быть выиграна Израилем и выиграна быть цивилизованным миром. Спасибо большое.
1: Михаил, в какой стране вы живете? Хотела спросить вас.
0: В Канаде.
1: В Канаде. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Хорошего эфира.
1: Спасибо.
3: Прокомментировать можно? Или...
1: Да, конечно, ну, конечно.
3: Игроки. Смотрите, тут в чем суть, я не соглашусь, в корне не соглашусь с Михаилом. Это, во-первых, очень много категоричности. Во-вторых, надо понимать очень важную вещь, что была резолюция о разделе Палестины 1947 года, по которому черным по белому должно было быть создано наравне с Израилем в тот же день государство палестинских арабов. Прямо в тот же день государство палестинских арабов должно было быть создано. Это есть. И проблема вся в том, что никто вообще просто из арабских стран, из наших стран, братских арабских, особенно Иордания, они просто решили за этих палестинских арабов, нужно ли им государство или нет. Мы просто решили, что не должно быть никакого государства. Ни палестинского, ни еврейского. И мы в 1948 году ввели войска и атаковали Израиль. Мы тогда считали, что нужно было предотвратить в принципе создание какого-либо государства. Ну и как бы уничтожить Израиль. А территорию, которая должна быть создана палестинское государство, государство палестинских арабов, заняли в одностороннем порядке иорданцы. Захватили и аннексировали, присоединив это к своему королевству. Просто забив просто болт глубоко на мнение этих людей. Их не интересовало, что палестинцы терпеть не могут династию хашимитов, которую просто взяли, достали из Аравийского полуострова англичане и поставили на их бошки править этой территории. И вообще насрать было абсолютно, прошу прощения за мой французский, да, на мнение палестинцев. И вообще наплевать было, что палестинцы ничего не хотели, может, видеть этого короля, которого поставили англичане, против которых англичан они восставали, палестинцы восставали против англичан. 36-й год, 39-й год и так далее. Вот. Это один момент. То есть стало быть, палестинцев-то никто не спрашивал, да, нужно ли им государство или нет. Их просто наши иорданские товарищи взяли, просто захватили и просто забили на них, просто абсолютно. А потом, когда проиграли войну шестидневную, да, когда Израиль занял, резко заговорили о палестинском государстве. Да,

0: И в этот самый момент мы просто стали палестинцев накручивать пропагандой, оружием, для того, чтобы они построили свою государственность таким военным путем, воинственным путем, вот, накачивали идеологией соответствующей, что нужно во что бы то ни стало уничтожить Израиль, но уже руками ихними, руками палестинцев. Вот. И в связи с этим я хочу сказать, что палестинцы, они стали заложниками этой ситуации, потому что их землю заняли, да, иорданские войска, не уничтожив Израиль, проиграв ему, потом еще раз проиграв, и просто превратили этих людей в пушечное мясо. Что вот идите вы, палестинцы, убейте в этот Израиль. Вот буквально так это примерно и стоит на вопрос. Поэтому как-то говорить о том, что палестинцы, если бы захотели бы, если бы захотели, у палестинцев обычно не спрашивали. Вот откровенно это было так. Не спрашивали ни соседи палестинцев арабские, вообще никто в принципе их не спрашивал. Вот. Как они спрашивали этих людей, когда евреи селились в Палестине в 19 веке при турках и в веке, в 20 веке, когда были британцы. Поэтому как-то говорить, что палестинцы прям вот захотели, выбрали этот путь, они скорее стали в таком пути невольно. Вы знаете, в политике нельзя быть чрезмерно категоричным, нельзя все упрощать, что вот одна сторона такие вот суки, сволочи, прошу прощения, что вот они во всем виноваты, что вот кто-то вот конкретно мир многогранен, он не черно-бел, и есть много факторов и подводных течений, которые делают этот мир разноцветным, в том числе и Палестино-израильский конфликт, в том числе и палестинцы. Так что я вам скажу, что, к сожалению, палестинцы стали заложниками игры региональных и мировых держав, их накачали оружием, их накачали соответствующей идеологией. А когда что-то происходит, да, когда что-то там договариваются с Израилем, как-то еще, их просто бросают как использованный материал. Вот так вот относятся к палестинцам, и Хизбалла так к ним относится, и иранцы к ним относятся так же. Потому я их и считаю несчастным народом. Вот действительно несчастный народ, который не спросили, которого просто фактически в 48 году, да, в 47 году, когда арабские армии все это сделали, они фактически ведь лишили палестинцев возможности стать своим государством. Вот и все, к сожалению. Это большая проблема.
1: Сейчас вот последние новости о том, что иранские радикалы снова бьют по Дубаю, по мирным Эмиратам. Что есть какие-то у вас комментарии по этому поводу, если вы в курсе, что происходит сейчас?
2: Да, я тоже параллельно с эфиром слежу за новостями. У нас сейчас горит порт в Джейре, в Объединенных Арабских Эмиратах. У нас сейчас горит корабль, не уточняется, какой именно корабль горит у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, да, после прилета беспилотника. Да, Иран активно атакует сейчас уже и баллистическими ракетами, атакуют не только Объединенные Арабские Эмираты, но еще и Оман. И Объединенные Арабские Эмираты сообщают, что в течение 24 часов ожидают действия своих союзников против Ирана. То есть, иными словами, Объединенные Арабские Эмираты просят Израиль и США в течение ближайших суток ударить по Ирану. Это вот та ситуация, которая на данный момент существует. То есть, как мы в начале эфира, да, сказали, что Иран сэкономил атаковать Соединенные Штаты или Израиль напрямую, начал атаковать сначала Объединенные Арабские Эмираты, сейчас уже начал атаковать Оман. Я напоминаю, просто Оман – это площадка, где проводились переговоры между Соединенными Штатами и Ираном до Пакистана. Да? Прошлые переговоры с Соединенными Штатами проводились в Омане, вот теперь Иран атакует Оман уже. Есть, да, как бы все предпосылки. Я не вижу причины, по которой в течение ближайших 24 часов Соединенные Штаты, а следовательно и Израиль, Израиль ничего не будет сейчас делать без Соединенных Штатов, это факт. Но я не вижу предпосылок, по которым Соединенные Штаты не отреагируют на это в ближайшее время. Единственный вариант, если Конгресс США не даст Трампу, ну, заблокирует Трампа в этом решении. Но при прочих равных, да, в ближайшие 24 часа, я думаю, могут возобновиться военные действия. В принципе, бомбоубежище у меня подметено.

0: к теме, да, и к теме ООН, и к теме палестинцев, и палестинских беженцев, я много раз говорил, что мы с Ибрагимом, мы не обязаны быть во всем согласны, да, и вот это, наверное, один из тех моментов, когда мы с ним не согласны, но по понятным причинам, да, Ибрагим все-таки, если можно так выразиться, арабский националист, я еврейский, да, тут как бы все понятно, мы не обязаны с ним соглашаться. Я даже не буду пытаться изобразить что-то другое, да, но с еврейской точки зрения, да, то есть Ибрагим, с его точки зрения, я понимаю прекрасно, да, с точки зрения Ибрагима, он все говорит правильно. С еврейской точки зрения, которая не поддерживает в арабской среде, у палестинцев, это, кстати, интересная тема, опять же, вот к теме того, что как арабы относятся к палестинцам, да, я просто напомню, что во время войны в секторе Газа, то есть еще 3 года назад, и в Иордании, и в Египте вдоль границы с Израилем были развернуты войска. Только войска эти были развернуты в Египте, чтобы никого не пустить из сектора Газа ни в коем случае, да, чтобы из сектора Газа люди не ломанулись в Египет. А в Иордании войска были развернуты в сторону Иордании, чтобы не пустить иорданцев, сочувствующих палестинцам, атаковать Израиль. Да? То есть как бы Египет и Иордания прямо отгородились от Израиля всеми силами. И более того, президент Египта Ас-Сиси заявил тогда сразу же, в течение буквально первой недели, он заявил, что мы не примем беженцев из сектора Газа. Война только началась, вот только случилось 7 октября. Ас-Сиси сказал, мы не примем беженцев из сектора Газа, не надо нам никого присылать. Это как бы это вот про отношения, да, в арабских странах, в мусульманских странах к палестинцам. По поводу исторической точки зрения, да, 48-й год, война, мы это все знаем, но с израильской точки зрения, с еврейской точки зрения, справедливость заключается в том, что палестинское государство таки да было создано, и оно называется Иордания. Потому что британский мандат на Палестину изначально охватывал всю территорию и Израиля, и Иордании. Потом был введен Трансиорданский меморандум. Соответственно, была отделена территория Иордании, на которой не будет создано, соответственно, еврейское государство. И там было создано арабское государство. Да? После этого была, ну, местные арабы стали несогласны, была комиссия Пиля. Потом было еще очень много комиссий, потом в результате это все привело к той самой резолюции 48-го года с очередным разделом территории Израиля на арабское и еврейское государство, да? Но с точки зрения вот израильтян, евреев, палестинское государство было создано, и оно называется Иордания. То есть в то время как евреи со всего Ближнего Востока переместились на маленький Израиль, мы попросили, в свою очередь, арабов с маленького Израиля переместиться в Иорданию, что как бы представляется вполне честным, да, но вот отказались, к сожалению, поэтому имеем то, что имеем. Возвращаясь к теме ООН и опять же того, что говорит Ибрагим, я просто еще добавлю, что помимо вот этого сидения на птичьих правах, можно сказать, да, на территории арабских стран, на территории того же самого Ливана, где вот как я этого не знал, вот Ибрагим говорит, что запрещено работать палестинцам запрещено работать в 79 профессиях, им не дают...
1: Нет, 72 профессии нет, это так оно и есть, это факт официально.
0: Да, ну я этого просто не знал, это очень интересно.
1: Не только, знаете ли, извини, Везра, и не только палестинцы в таком положении, по отношению к сирийским беженцам также. Это вообще замечательная история, когда Хизбалла та же постоянно говорила и говорит там про то, что мы там за братьев сирийцев, за братьев палестинцев, но почему-то, блин, братья сирийцы и палестинцы жутко, как скот загнанный в этом Ливане, без каких-либо прав, даже работать нормально не могут, при том, что в самом Израиле, блин, в самом Израиле арабы, да, они могут работать кем угодно, так еще и мало того, если араб захочет быть врачом, он еще, блин, получит этот, господи, как это называется, субсидию получит на обучение врачом. Из-за этого там везде одни арабы в Израиле. То есть это же полнейшая жесть, то, что делается в Ливане.
0: Не только врачом. В Израиле, в принципе, существует субсидия для... Ну, это называется позитивная дискриминация, да, когда у высших учебных заведений есть квота, что они должны принять на обучение минимум вот столько арабов в год. Даже если у евреев будут оценки лучше после школы, условно, то примут араба с худшими оценками просто потому, что нужно заполнить квоту по арабским студентам. Да, ну и плюс субсидии. Но вот помимо того, что в арабских странах, да, палестинцы, как сирийцы, тоже сидят на птичьих правах,

0: Помимо этого, как мы знаем, везде, где есть вот эти палестинские беженцы, там есть БАПОР. А я лично держал в руках книжки, учебники из сектора Газа, на которых, которые изданы на деньги БАПОР, на деньги Организации Объединенных Наций, изданы учебники школьные, вот те самые, про которые я много видео делал, где химия объясняется на примере бомбы, математика объясняется на примере убитых страшных сионистских поселенцев, да, и все, история рассказывается на примере известных шахидов, да, и это все издается на деньги той самой Организации Объединенных Наций, расходится по всем странам, где есть так называемые палестинские беженцы, и таким образом вот эта ненависть, она культивируется, она продолжается, она насаждается на деньги тех, кто спонсирует ООН. Вот и все. Это элементарно.
1: Вот я хочу спросить у Ибрагима. Ты сказал, что когда я относился... Вообще ты уникальный человек. Ты когда сказал, когда я относился к Израилю там и чехвостил его там, а вот сегодня, допустим, я там, у меня такая точка зрения. Вот ты так относился к Израилю и чехвостил его, потому что учебники, потому что дедушка... Потому что дети, когда растут, им это говорят, это враги? Или почему, Ибрагим?
2: Нет, смотрите, тут я бы не сказал, что кто-то сыграл какую-то роль. Я на самом деле такой человек был всегда по жизни, какой я был, да, вот в школе и прочее. Я никогда особо-то учебники школьные не открывал особо, я вам честно признаюсь. Я всегда сделал себя сам, всегда роюсь в интернете, как кротик, да, протапливая себе дорожку, что-то читая, листая, так вот, по сусекам. Это меня, в принципе, привело к тому, что я многое, как бы, переосмыслил, в том числе и свое такое категорично негативное отношение к Израилю. Это тоже такой момент. И насчет родителей, я, в принципе... Я вообще такой человек, который мало кого, в принципе, кому прислушивается и кого, в принципе, я слушаю. Я обычно никого не слушаю, делаю, что хочу.
1: Кстати говоря, в этой связи, подожди, когда я тебе первый раз предложила прийти, да, и я сказала, вот, приходи, ты сказал, да, с удовольствием, потом я сказала, с Эзрой, ты сказал, нет, с этим фашистом не пойду. Почему?
2: Я не сказал, что Эзра фашист, просто я сказать... Тут в чем момент, почему я так вот был, да? Скорее, сама среда и происхождение, и убеждение того, что человек, араб, когда рождается, ну, он автоматически должен вот просто вот ненавидеть Израиль и желать его уничтожения. Ну, я так вот.
1: Вообще, ты не перестаешь удивлять. Я вот, обрати внимание, что и перебивать тебя не хочется, и слушать тебя можно без конца. Куда сейчас идешь? Где у тебя сейчас эфир?
2: Шенкин 40.
1: Привет, Шенкину 40. Ждем себя с удовольствием. Спасибо еще раз, Эзра. Ну, это правда, это очень круто. Спасибо.
0: Давай привет Шенкинам. Спасибо за эфир.
2: Давай, спасибо.
3: Слушайте Радио Вера.